0: Само хитови. Само хитови.
1: Де год да си.
0: Твой град. Твой звук. Твой радио.
1: Твой радио.
0: 0 на 14.